Сделано в Беларуси.

Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
1: С вами Рафа.

бока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. С оружия я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стать

0: продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билд.шоп.бай».
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Говоря о создании в Беларуси академии,

0: Теми интеллектуальных технологий Александр Лукашенко подчеркнул. Она позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми, одаренными людьми. Сосредоточить в этом центре предстоит лучшие умы со всей страны. Министр образования рассказал о будущем Академии интеллектуальных технологий. В ВУЗе будут обучать естественным наукам, инженерным и цифровым технологиям. Набор на каждое направление 10-15 человек. Ребята будут работать с конкретными производственными задачами. Военные продолжают оказывать помощь аграриям в битве за урожай. На жатве задействованы военнослужащие 188-й инженерной бригады, 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты. В Могилевской области определились лидеры по уборке озимого рапса. В хозяйстве Большие Словени Шкловского района урожайность свыше 40 центнеров на гектар. В ЗАО «Городец» установлен рекорд – 62 центнера на гектар. Единовременную материальную помощь в этом году получат около 230 тысяч школьников из более 112 тысяч многодетных семей. Размер денежной выплаты на каждого школьника 159 рублей 11 копеек или 30% бюджета прожиточного минимума. Выручка индустриального парка «Великий камень» составила более 500 тысяч долларов. Белорусско-китайское сотрудничество набирает обороты. Ключевую роль играют масштабные производства, торговые механизмы. Бобруйская станция скорой медицинской помощи получила новый автомобиль. Он оснащен всем необходимым оборудованием – тележкой-каталкой, носилками, кислородными баллонами. Всего на балансе станции находится 19 новых карет скорой помощи. 5 августа в Бобруйске стартует международный турнир по хоккею с шайбой Кубок председателя Бобруйского горисполкома. В первый игровой день болельщиков ждут два захватывающих матча в ледовой арене. В 13 часов сразятся «Крылья Советов» и «Тайфун», а в 18 – «Динамо-Шинник» и «Стальные лисы». Билеты можно приобрести на сайте ticketpro.by. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
1: Года.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 54%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Встречай утро на Зефир ФМ.

0: Продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билд Шоп Бай».
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,35. За 100 российских дают 3,65 белорусских. Белкоопсоюз в первом полугодии увеличил объемы заготовок сельхозпродукции. У населения закуплено продукции на сумму свыше 200 миллионов рублей. Заготовительный оборот достиг 140 миллионов рублей. Объем превышает уровень аналогичного периода прошлого года практически на 14%. Система закупок включает 790 приема заготовительных пунктов. На 103 подведомственных рынках предоставляется более 6 тысяч торговых.

0: Мест для продажи овощей. МТЗ поставил в июле крупную партию тракторной техники в Нигерию. В поставку вошли тракторы 4 моделей мощностью от 80 до 120 лошадиных сил. Предприятие прорабатывает перспективы выхода на новые рынки стран Африки, возможности экспорта на континент новой техники. Снижение уровня воды в Дунае и Рейне угрожает энергетике и экономике ЕС. Обмеление двух главных водных артерий парализует работу атомных и гидроэлектростанций. Венгрия призвала граждан и компании сократить потребление электроэнергии. В Австрии гидроэлектростанции вырабатывают на 30% меньше электроэнергии. В Болгарии заявили, АЭС могут работать как минимум еще 3 недели. Баржи берут меньше груза, чтобы пройти по мелководным участкам. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,35, за 100 российских дают 3,65 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 32 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 81 доллар 29 центов за баррель. Бизнес-новости на Zephyr FM. Будьте в курсе.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 54%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
2: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
1: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: На границе с Латвией в пункте пропуска Патернееки, Григоровщина, возобновлен пропуск транспорта. В электронную очередь на выезд из страны встало более 80 грузовиков. Белорусская таможня готова к полному возобновлению товаропотоков. Ранее, напомним, по решению латвийской стороны движение через пункт пропуска Григоровщина было прекращено с 23.00 31 июля.
0: Технологии.
1: Первые партии электробусов для тестовой эксплуатации запустят между столицей и городами-спутниками до конца 2026-го. Позже планируется увеличение количества на маршрутах Минск, Смолевичи и Фаниполь. Кроме того, зеленый общественный транспорт запустят для пассажирского сообщения с другими населенными пунктами.
0: В мире.
1: Германия сталкивается с серьезным кризисом на рынке недвижимости. В стране не хватает более миллиона новых квартир, чтобы удовлетворить спрос. Дефицит приводит к росту арендной платы. Новое жилье в среднем стоит 4168 евро за квадратный метр. Около 6 миллионов домохозяйств тратят 40% своего дохода на коммунальные платежи.
0: Вот это да!
1: В Испании археологи обнаружили окаменевшие

0: белый отпечаток лапы гигантского зауропода, жившего более 125 миллионов лет назад. Сохранились следы пяти пальцев. На поверхности видны бороздки, соответствующие следам чешуек. Находка будет очищена, укреплена и подвергнута тщательному изучению.
1: Новости компании и корпорации на Zephyr FM.
0: Суши-пицца-бар «Сушилка» требуется повар. Телефон +375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас солнечно, +23. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня +30. Влажность 54%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

0: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси на молочно-зерновых с учетом рапса 5 291 тысяча тонн. Это почти на 2 миллиона больше, чем годом ранее. Лидирует Брестская – 1 360 тысяч тонн. Минская – 1 246 тысяч. Гродненская – 994 тысячи. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на площади 1456 гектар, а это 60% от общей площади. Скошено тракторным укосом 74% от плана.
0: Город.
1: В Бобруйске прошли информационные встречи с военным аналитиком Андреем Богаделем. В рамках республиканского информационно-просветительского проекта «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы» спикер проанализировал военно-политическую обстановку вокруг Беларуси, аспекты безопасности и приоритеты социально-экономического развития. Масштабное мероприятие привлекло интерес более 500 горожан из разных сфер деятельности.
0: В мире.
1: Финляндия разрешила эксплуатацию первого в мире хранилища отработанных ядерных отходов. Топливо будет помещаться в чугунные капсулы с медной оболочкой, защищающей от коррозии. Затем они будут опущены в скважины для захоронения на глубину более 400 метров.
0: Технологии.
1: Узбекистан вписал свое имя в историю освоения космоса. Страна впервые запустила на орбиту Земли спутник. Его назвали «Самарканд-2028». Это совместный проект с Китаем. Космический аппарат будет фотографировать поверхность планеты и определять состав почвы, воды, растительности. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.

Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 54%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Доброе утро! Вы слушаете самую сладкую радиоволну. С вами Нелли Мята. И сегодня среда, значит, официально можно начинать обратный отсчет до выходных. До субботы осталось, ну, всего до 3 дня, друзья. Кстати, как оказывается, это день. И как называется? Горб, который нужно перепрыгнуть или перевалить, или маленькая пятница еще так же называют. Напишите сами себе интересные пожелания, и оно обязательно в течение дня сбудется. Ну что ж, остаемся на самой сладкой радиоволне, делаем звук громче и начинаем утро на максимальном позитиве.
1: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

Ну что ж, на календаре среда, это 5 августа. Ну что, отлично, мне кажется, день, середина недели. Понедельник уже пережили, пятница таки манит выходными. Ну а сегодня самый пик, экватор рабочей недели, друзья. Многие говорят, что именно сегодня продуктивность падает. Но мы-то с вами знаем секрет, чтобы выходные наступили быстрее, нужно просто сделать эту середину максимально громкой. Заряжаем батарейки на полную, включаем любимые треки на самой сладкой радиоволне и делаем звук громче, волну 95.4, и докажем, что среда – это самый шикарный и позитивный день. Алекс Уоррен. Послушаем.

0: Оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Расскажу про погоду и условия, что сулят нам звезды гороскопа, интересные научные факты, ну, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: что ж, середина часа на Zephyr FM. С вами по-прежнему Лумилимя. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, середину недели, 5 августа. И в Беларуси до 38 градусов тепла. Местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах, возможно, даже грозы. Вот, но при грозах ветер может быть порывистым. В Могилевской области сегодня температура воздуха поднимется от 31 до 33 градусов тепла, но, возможно, без существенных осадков. Так что продолжается пляжный сезон, ловим солнечные лучи и, конечно же, хорошее настроение на Zephyr FM.
1: Радио без калорий.
2: Zephyr FM.

0: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

0: Ну что, сегодня среда, 5 августа. Друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Наримята. Ровно половина рабочей недели позади. Впереди нас ждет только жаркий летний день. Свежие новости каждый час и лучшая музыка на этой частоте, волне 95.4. Не сбавляем темп вместе со сладкой радиоволной и услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Сладкая штучка.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за июль на 36,9 миллиона долларов. 1 августа они достигли 14 миллиардов долларов. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Их объем к концу 2026 должен подойти к отметке 9 миллиардов долларов.
0: Криминал.
1: Жительницы Минска позвонили якобы из службы социальной защиты населения. Под предлогом начисления пенсии у женщины выманили персональные данные. Убедили сложить в пакет 45 тысяч рублей и передать их курьеру для проверки. По данному факту возбуждено уголовное дело.
0: В мире.
1: Германия стремительно теряет статус главной пивной державы мира. За 2025 год в стране закрылись 53 пивоварни. Общее число предприятий сократилось до 1415. Сегодня в ФРГ предприятий меньше, чем в докризисном 2019-м. Тенденция обусловлена многолетним падением продаж, резким ростом затрат на сырье и энергию.
0: Вот это да!
1: Новый способ борьбы с глиобластомой нашли российские ученые. Исследователи воздействовали на опухоль лазером. Излучение переводит молекулы кислорода в активную форму, запуская гибель раковых клеток и подавляя механизмы их выживания. Метод неинвазивный. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 54%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что, сегодня среда, напоминаю, 5 августа. Лето перешагнуло свой экватор и решило выдать нам все тепло сразу. Август месяц на самом деле обманчивый. Календарь кричит об отпуске. Ну, организм уже требует кнопку выключить. Накопленная на сезон усталость накатывает прямо, может, даже посреди рабочего дня. А ученые нашли способ нажать эту кнопку без кофеина. Они выяснили, что обычная мятная жвачка снимает усталость, ну, не хуже энергетика. Ментол бодрит рецепторы, мозг получает сигнал тревоги из-за свежести во рту, пульс слегка учащается, и вот мы снова в строю. Так что если после обеда нас начнет клонить сон, то смело разворачивайте пластинку жвачки. Работает лучше вентилятора. Оставайтесь со мной на Лимята, на самой сладкой радиоволне. Дальше больше.
1: Дневной зефир.

0: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте build.shop.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, почти середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимята. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа. На сегодняшний день, 5 августа, а советуют с охотой браться за самое важное, ну, желательно с утра. В это время будет просто море энергии. А вот к вечеру мы будем вымотаны. Единственное, что будем делать хорошо, так это отдыхать. Кстати, об отдыхе. Стоит провести больше времени с семьей или друзьями. Именно так мы расправимся с накопившимся стрессом и не только, да, мятной жвачкой. Не пускаем в свою голову негатива. Но если пришла, например, неприятная какая-то мысль, ну, сразу стираем ее с мозга. Сейчас мы должны быть настроены только на позитив и хорошее настроение. Ведь позитив поможет нам не только в личной жизни, но и в деловой. Вот такие советы от звезд. А вот верить гороскопу или нет, ну, как всегда я говорю, это дело каждого. Но оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно, тем более слушать такие хиты, как Шакира и Бензай.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: можешь менять свой почерк.
1: До конца лета, друзья, осталось всего ничего. И это, мне кажется, идеальное время, чтобы вложиться, ну, не вещи, а именно воспоминания. Да, ведь ученые из университета Аризоны выяснили, ведь совместные путешествия укрепляют отношения гораздо сильнее, чем дорогие подарки. Пока бриллиант или новый гаджет просто стоят на полке, поездка заставляет пару работать в одной команде, вместе искать дорогу по навигатору, смеяться над неудачными фотографиями и делить один десерт на двоих. Совместный стресс от опоздания на поезд даже сближает лучше любого ювелирного магазина. Так что, если вы сейчас спорите с партнером, куда потратите премию, смело берите билеты. Впечатление всегда выгоднее. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Услышимся уже в следующем часу. И да, будет розыгрыш с 13 до 14 часов.
2: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: В Минтруда рассказали о финансовой помощи семьям при рождении детей. За первого ребенка выплатят пособие в размере 5303 рублей 70 копеек. Если будущая мама до 12-недельного срока беременности встанет на учет в организацию здравоохранения, то ей выплатят 503 рубля 37 копеек. При рождении третьего ребенка назначается семейный капитал в размере 35 505 рублей.
0: Криминал.
1: Мошенники обманом заставили 10-летнего мальчика из Минска вынести из квартиры более 200 тысяч долларов родительских сбережений. Под предлогом замены домофона четвероклассника убедили назвать код из СМС. Затем по видеосвязи лжеправоохранитель заявил. Семья мальчика подозревается в мошенничестве и потребовал задекларировать накопления. Мальчик оставил наличные в кустах недалеко от дома. Следователи возбудили уголовное дело.
0: В мире.
1: Цены на электроэнергию в Италии достигли самого высокого уровня зимы 2022 года. Высокие температуры повысили потребность в использовании кондиционеров. Это привело к увеличению использования страной газа для производства электроэнергии. В Европе экстремальная жара и перебои с поставками СПГ привели к неуклонному росту цен.
0: Экономика.
1: В Узбекистане встретили первый сквозной грузовой поезд «Славянский караван» из Беларуси. За 6 суток состав проследовал по маршруту Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан и преодолел расстояние порядка 4000 километров. В страну прибыла экспортная продукция деревообработки, продовольственные грузы и химикаты.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В суши-пицца-бар «Сушилка» требуется повар. Телефон плюс 375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 54%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что, среда, запах горячей пиццы, пожалуй, мне кажется, в этот день лучший антистресс середины рабочей недели. Но задумывались ли вы, что заказывали бы в доставке в древние... мире, да, древние римляне. А самое первое, современная пицца появилась в Неаполе в 18 веке, и ее состав вас удивит. Вот никаких ананасов и грибов. Ну, и чтобы выиграть пиццу Маргариту, прямо сейчас, в прямом эфире, на самой сладкой радиоволне, пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, с большим выбором итальянской азиатской кухни, где также можно сделать и как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь, а в прямом эфире, чтобы выиграть пиццу Маргариту, ответьте на мой такой необычный вопрос. Какие ингредиенты были в самой первой пицце? Да, вначале я дала некоторые подсказки. Отправляйте свой ответ на короткий номер радио 95-44. И уже в конце часа определится победитель, поэтому прямо сейчас свои варианты ответов на... печатайте и отправляйте видео-смс, напомню еще раз, на короткий номер радио 95-44.
1: Сделано в Беларуси.

0: Дневной зефир.
1: Hello?
2: Hey.
1: Oh, hey.
2: You ready?

0: Ну что ж, продолжаем наш традиционный розыгрыш на Зефир ФМ. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. А разыгрываем пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, где большой выбор итальянской и азиатской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на волнах самого сладкого испытать свою удачу и попробовать выиграть пиццу Маргариту, нужно внимательно слушать мой вопрос. Ну и, конечно же, правильно на него ответить, отправив свой верный ответ на короткий номер радио 9544. Говорим мы об ингредиентах самой первой пиццы. Самая первая современная пицца появилась еще в Неаполе в 18 веке. И ее состав вас удивит, ведь никаких пепперони, ананасов или грибов. До 17 века европейцы вообще считали помидоры даже ядовитыми сорняками. Поэтому самая древняя лепешка состояла всего из трех доступных ингредиентов. Так что, а вы должны эти ингредиенты назвать. Какие ингредиенты были в самой первой пицце? Отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 9544. И совсем скоро, уже в конце этого часа, определится тот самый победитель, который получит аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Сделано в Беларуси.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

13:49 на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша в прямом эфире. Разыгрывали, как всегда, аппетитный приз. Это пицца Маргарита от суши-бара «Сушилка», где большой выбор итальянской и азиатской кухни, друзья. И суши-бар находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125. Обязательно приходите, посетите это заведение и попробуйте любимое блюдо. Если нет такой возможности, ну не получается, ничего страшного, можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А прямо сейчас давайте подведем итоги нашего розыгрыша. И чтобы выиграть пиццу Маргариту, нужно было ответить на мой вопрос, какие ингредиенты были в самой первой пицце, давала подсказки. Ну что ж, повара 18 века смазывали дрожжевую лепешку просто оливковым маслом, посыпали тертым сыром, иногда добавляли чеснок и травы. Максимальный люкс той эпохи, ведь даже помидоры считались в то время ядовитыми, и их, конечно же, даже не употребляли, не то что в той современной пицце, но и вообще их даже не ели. Вот такие необычные ингредиенты были самые первые пиццы. Ну что ж, тоже у нас сегодняшний счастливчик. А это абоненты, чьи цифры заканчиваются на 79-75. Мы вас поздравляем, вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Свяжемся с вами, правда, позже, но, конечно, обязательно расскажем, как и где можно забрать свой приз. А остальные делаем звук громче, наслаждаемся музыкальными хитами, и впереди вас ждут актуальные новости города и страны и очень много интересного. Ну а прямо сейчас послушаем группу BTS.

0: over, cause it's not over.
1: Дневной зефир.
2: Наши глаза зажегся год.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Пилотный проект по частичной компенсации транспортно-логистических расходов при экспорте продовольственной продукции реализуют в Беларуси. Размер выплат для готовой продукции 50%, для сырьевых товаров 30%. Предоставление денежных средств будет осуществляться при соблюдении ряда условий. Положительной динамики увеличения объемов экспортов иностранное государство на 10%.
0: Экономика.
1: Столичные власти обсудили с представителями китайских корпораций перспективу строительства в Беларуси комплекса термообработки твердых коммунальных отходов. Партнеры обсудили подходы к формированию тарифов, механизмов гарантированной загрузки предприятия, переработки шлака и золы в стройматериалы. Подобные проекты уже реализуются в Центральной Азии.
0: В мире.
1: В странах G7 траты на обслуживание госдолга превышают оборонные расходы. Исключение составляют лишь Германия и Канада. Несмотря на отсутствие кризиса рефинансирования, сочетание высокого долгового бремени и дефицита бюджета делает государственные финансы уязвимыми к переменам на денежном рынке. В ближайшие 5 лет США, Япония и Франция столкнутся с исторически максимальными расходами на обслуживание госдолга.
0: Вот это да!
1: Впервые за 100 лет в зоопарке вылупились птенцы птиц-секретарей. Их родители привезли в рамках европейской программы по сохранению африканских пернатых хищников. Самцы этого вида находятся на грани исчезновения. Это связано с сокращением ореола их обитания, лугов и пастбищ. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 31. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 54%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Чтобы взбодриться в середине рабочего дня, ведь на улице такая жара. Ну, напомню, понадобится не третья чашка американо, а подушечка мятной жвачки. Ведь ученые доказали, что она отлично снимает накопленную усталость. Ну и секрет, конечно, в ментоле. Он заставляет мозг думать, что наступила прохлада, и искусственно сбивает чувство утомления. Вот такая маленькая хитрость большого лета на самой сладкой радиоволне.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билд.шоп.бай».
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Самая сладкая радиоволна в эфире по-прежнему на ремята. Ну что ж, многие привыкли-то заедать стресс фастфудом, я знаю. Бургером или тот же самый пиццей после тяжелого дня. Но ученые предупреждают, эта привычка работает как бумеранг. Регулярная газировка или ультрапереработанная еда не только составляет лишние сантиметры на талии, между прочим, но и напрямую бьют по нашей психике. Исследования показывают прямую связь между любовью к джанкфуду и риском депрессии. Вот такая пища вызывает хроническое воспаление в организме, которое затрагивает даже мозг на выработку серотонина, того самого гормона радости, который нам, ну, просто необходим. В итоге мы получаем кратковременное удовольствие от вкуса, а расплачиваемся за него, ну, тревожностью и плохим настроением. Так что сегодняшний обеденный перерыв, мне кажется, это отличный повод отложить подальше доставку еды. Вместо очередного бургера попробуйте съесть, ну, нормальный горячий обед с белком и овощами. И ваша нервная система скажет вам спасибо уже к вечеру, подарив ясную голову вместо тумана и усталости.
1: Радио без голов.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

И в продолжении здоровой пищи ультрапереработанные продукты удобны, конечно же, да, ну согласитесь, но они коварны. Они обманывают наш мозг яркими вкусами, но крадут у нас ментальное здоровье. Постоянные скачки сахара из-за такой еды, ну и вообще расшатывают нервную систему, как говорят ученые. Усиливают симптомы даже тревоги и могут привести к настоящей апатии. Ну, это замкнутый такой круг получается. Чем хуже нам эмоционально, тем сильнее хочется вредной еды, которая делает наше состояние еще более нестабильным. Так что давайте сделаем сегодняшний день осознанный выбор. Сегодня вечером добавляем в свой рацион, друзья, хоть немного зелени или простой домашней еды. Иногда для хорошего настроения мозгу нужны не усилители вкуса, а обычные витамины группа В и магний. Так что берегите себя на самой сладкой радиоволне. Ну и, конечно же, поднимаемся настроение музыкальными хитами. Винтаж и ясный мой свет. Послушаем наших соотечественников Платона и Анюэла.

0: С вами мы, Лимята, уже. Мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Ну что ж, отличного вам дня. Услышимся уже завтра с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
2: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Районы-передовики жатвы назвали в Минсельхозпроде. В Брестской области лидируют Столинский и Барановичский районы, в Витебской – Оршанский и Витебский, в Гомельской – Житковичский и Ветковский, в Гродненской – Щучинский и Гродненский, в Минской передовиками уборочной стали Несвежский и Слуцкий районы.
0: Регион.
1: Могилевский облисполком 6 августа проведет горячую линию по вопросам подготовки детей в школу. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 80 222 71 32 55 с 9:00 до 13:00.
0: В мире.
1: Центр по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировал свыше 10 тысяч случаев заражения циклоспорозом. Болезнь вызывает длительную диарею, усталость, потерю аппетита и спазмы в желудке. 517 пациентов были госпитализированы. Ведомство анализирует инциденты, которые не были подтверждены лабораторными исследованиями. Расследуются несколько очагов заражения.
0: Вот это да!
1: Ученые обнаружили. Произрастающий в Китае цветок камнеломка способен ловить и переваривать насекомых. Плотоядные растения распространены по болотам и переувлажненным угодьям. Исследуемый образец произрастает на бедных питательными веществами скалистых склонах и плато гор на высоте от 2500 до 3300 метров. Он покрыт липкими красноватыми волосками, которые ловят мелких членистоногих. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 31. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 54%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Белорусская универсальная товарная биржа представила электронный каталог товаров. Он интегрирован с национальным и международными классификаторами, обладает умными фильтрами и поддержкой мультиязычности. Новинку могут использовать как единую общенациональную систему для закупок и продвижения белорусской продукции внутри страны и за рубежом.
0: Город.
1: В Бобруйске на улице Кирова 4 августа горел автомобиль. Прибывшие спасатели обнаружили открытое горение транспортного средства. Хозяина на месте пожара не было. Стихия уничтожила подкапотное пространство, кабину машины. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
0: В мире.
1: В связи с жаркой погодой в 27 крупнейших городах Италии объявлен красный уровень опасности. Это уже четвертая в этом году волна жары в стране. Высокие температуры привели к лесным пожарам и засухе. Создали серьезные проблемы для бизнеса, особенно в сельском хозяйстве. Ученые говорят, климатический кризис приводит к засухе, мощным штормам и наводнениям.
0: Вот это да!
1: Ученые нашли свидетельство пребывания неандертальцев на юге Таджикистана. Обнаружены каменные изделия, отщипы, скребки и микропластины. Зафиксирован культурный горизонт с отчетливыми следами древней человеческой активности. В пещере у села Шар-Шар замечены костные останки диких баранов, горных козлов и лошадей.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Суши-пицца-бар «Сушилка» требуется повар. Телефон плюс 375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 31. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 54%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс!
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: знать рай.
1: Кто сказал, что я буду тем, кого ты ждала? Ты ждала, но чего я хотел, стало сюрпризом и для меня.
2: Мы сорвались в петель эту дверь.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: Деятельности компаний «Экспорт, импорт и дистрибуция сырьевых и несырьевых товаров». Сегодня на БУТБ аккредитованы 17 резидентов Индии. За 7 месяцев 2026 года они совершили биржевые сделки на общую сумму 2,6 миллиона долларов. В структуре биржевого товарооборота преобладал импорт из Индии с удельным весом 68%. Минский тракторный завод в этом году собирается расширить сеть собственных сервисных центров в нашей стране. Это позволит аграриям облегчить обслуживание и ремонт техники МТЗ. В ближайшее время одна мастерская появится в Шклове, три в Могилевской области. Изучается возможность их работы в Брестской и Витебской областях. Всего у предприятия сейчас насчитывается 24 сервисных центра. Российский экспортный центр открыл свое представительство в Бразилии. Офис расположен в Рио-де-Жанейро. В его задачи входит полное сопровождение внешнеторговых проектов, организация переговоров, юридическое и логистическое консультирование. Ключевые сферы взаимодействия – промышленность, строительство, агропромышленный комплекс. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 92 копейки, евро 3,36. За 100 российских дают 3,64 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 35 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $80.25 за баррель. Бизнес-новости на Zephyr FM. Будьте в курсе.
1: Погода.
0: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет солнечно. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 22. В дневные часы термометр покажет до 30 градусов тепла. Влажность 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билд.Шоп.Бай».
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич. В Беларуси намолочено зерновых с учетом рапса 5 291 тысяча тонн. В разрезе области лидирует Брестская – 1 360 тысяч тонн, Минская – 1 246 000, Гродненская – 994. Убрано культурное зерно.

0: долларов. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Районы передовики жатвы назвали в Минсельхозпроде. В Брестской области лидируют Столинский и Барановичский районы, в Витебской – Оршанский и Витебский, в Гомельской – Житковичский и Ветковский, в Гродненской – Щучинский и Гродненский, в Минской передовиками уборочной стали Несвежский и Слуцкий районы. В Минтруда рассказали о финансовой помощи семьям при рождении детей. За первого ребенка выплатят пособие в размере 5 303 рублей 70 копеек. При рождении третьего ребенка назначается семейный капитал в размере 35 505 рублей. Могилевский облисполком 6 августа проведет горячую линию по вопросам подготовки детей в школу. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 80 222 71 32 55 с 9:00 до 13:00. В Бобруйске прошли информационные встречи с военным аналитиком Андреем Богаделем в рамках республиканского информационно-просветительского проекта «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». Мероприятие привлекло интерес более 500 горожан. Столичные власти обсудили с представителями китайских корпораций перспективу строительства в Беларуси комплекса термообработки твердых коммунальных отходов. Партнеры обсудили подходы к формированию тарифов, механизмов гарантированной загрузки предприятия, переработки шлака и золы в стройматериалы. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 31. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет солнечно. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 22. В дневные часы термометр покажет до 30 градусов тепла. Влажность 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билд.Шоп.Бай».
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044.

0: Вечерний зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых все где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
4: Сделано в Беларуси.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, очень жаркого августовского вечера среды. 19.03 на студийных часах, а это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Путин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Привет любимому мужу Барматову Алексею, родной, сил тебе, терпения в такую жару, твоя якутяночка скучает и ждет. Любит тебя так, как умеет любить только один раз и навсегда. Всем доброго, жаркого вечерочка желает Светлана Дегтярева. Спешу с домашним приветом для родной лишмадженьки. Братулька, проведи этот вечер спокойно, улыбайся почаще и создавай свое настроение сам. Очень сегодня грустила без тебя и нагрустила. На целый приветик, лови. Береги себя, жара скоро закончится. Жду, люблю. Обняла. Привет, сын Сережа дорогой, пишет Лариса Блядько. Пусть у тебя будет все хорошо и обязательно. Достигай целей, к которым стремишься. Гляди в будущее с улыбкой и верь в самый лучший исход. Ведь мысли материальны. А у меня все хорошо, жду тебя и скучаю за тобой. Миллион обнимашек и приветиков от всех наших. Отдельно от Даши, Паши и Ярослава. Передаю привет любимому, дорогому Вячеславу. Я очень сильно тебя люблю. Ты мне очень нужен, важен и сильно дорог. Береги себя, я очень по тебе скучаю. И очень сильно еще раз люблю. От твоей Викуши. Снова летит любящий домашний приветик нашему родному Александру Людвикевичу. А у нас жара, окна зависели, сидим возле вентилятора. Надеемся, что и ты прячешься в тенечке. Хорошего вечера, не скучай, мы рядом. Мамуля отправила приветик. Любим, скучаем и ждем. Твои родные. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик сегодня улетел. Пока я дышу, ты будешь моим самым любимым человеком. И никто не сможет заменить тебя. Сколько бы трудностей ни было на нашем пути, мы сможем все. Главное, что мы есть друг у друга. Люблю тебя, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Обожаю и люблю. Передаю жаркий летний привет своему товарищу Димону Цою. Как ты, дружище, как тебе жара, как спасаешься? Я потихонечку написал новостей, скоро отправлю. Немного напряг с работой, проблемы в целом, все хорошо. Держись, береги себя, скоро будет все замечательно. С уважением, Максим. Очень скучающие обнимашки, целовашки летят самому милому, любимому мужу и дорогому бабулечке Димке Лебедеву, написала Олеся. Милый, маму предупредила, в субботу будет ждать. Мы с дочей были в деревне, помогали с закатками, как всегда. Привезли домашнюю работу на вечер.

куплю бандаж. Не переживай, все у нас хорошо. Пожалуйста, береги себя ради нас. Любим бесконечно, обнимаем всей душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка лебедиха. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Августовский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый сегодня получила приветик, очень надеюсь, что ты мой тоже уже получил. Завтра жду с нетерпением после 17. Безумно люблю тебя, счастье мое, невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, очень сильно прошу, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Привет среды летит нашему единственному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Помни, мы у тебя есть, и мы тебя ждем, любим, знаем и верим в твоего ангела-хранителя. Машенька до середины августа у родителей. Твоя семья. Летит скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Заюшка, все у нас хорошо, на работе братики выехали. Мама хотела завтра Давидушку забрать, чтобы вместе ехать. Я сказала, пусть гуляет, зачем забирать? В понедельник уже приедет. Муж, я хочу, чтобы в нашей семье было одно неизменное правило, о котором ты будешь всегда помнить. Знай, я люблю тебя, люблю всей душой своей, большим сердцем. А тебе надо только быть счастливым. Ты лучший мужчина, о котором я всю жизнь мечтала. Люблю очень сильно, скучаю, обнимаю, целую. Хорошего настроения и вечерочка. Доброй ночи, солнышко. Твоя семья. Большой солнечный приветик Чемареву Диме. Очень тебя люблю и сильно скучаю. Приветик отправила, очень жду завтра. Артем уехал на дачу, передавал большой привет. Хорошего вечера, сладких снов. Я всегда рядом при любых обстоятельствах. Крепко целую, с любовью, жена. Передайте огромный привет Слесарчук Димке от Натальи. У нас все хорошо, я работаю, звони завтра после обеда, буду с ночи. Люблю тебя. А вот приветик от Кристины любимому Сергею Матушеву. Любимый привет, первое, что хочу сказать, я очень тебя люблю. Пришло хорошее известие, безумно рада, буду ждать. Завтра жду звоночек, любимый. Очень тебя люблю и жду встречи, ты мой единственный любимый мужчина. Все у нас будет хорошо. Сладких снов, любимый, твоя Кристина. Хочу передать привет своему мужу Кулешову Егору. Пожелать хорошего вечера и настроения. Жду тебя завтра с 9 до 11 утра. Очень сильно люблю и целую. Самолюбящий приветик братику и сынульке Шику Владимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, бегаем до вечера на процедуры по очереди. Таська, конечно, не дает нам расслабиться, но зато опаяла тут всех. Димик, спокойного вечера. Посылаем тебе море любви, обнимашек, очень любим и ждем. Передаю приветик любимому брату Саше, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, спасаемся от жары, доделываю работу, чтобы спокойно уйти в отпуск. Желаю тебе прекрасного настроения и хорошего вечера. Береги себя и помни, я очень тебя люблю и скучаю. Завтра жду в 19. Твоя сестричка, пусть. Летит большой привет родному дяде Александру Ладинскому от племянницы Маргариты. У меня все хорошо, мы тебя очень ждем домой. Устроилась к жене твоей Лизе на Озон. Работа очень нравится, у меня хорошая новость. Мы с Сашей ждем пополнения, никому не говорила еще об этом. Мы очень сильно тебя любим и очень сильно ждем домой. Твоя семья Ладинских и Колбасиных. Передаю приветик Хайдару, мой хороший, мой король, мой дорогой. Пожалуйста, береги себя. Я очень сильно тебя люблю и безумно сильно скучаю. Желаю спокойного вечера и замечательного настроения. Все обязательно будет хорошо. Целую нежно и обнимаю тепло. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.

0: Позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом» мы, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Большой привет от большой-большой семьи из Ковалей. Дорогой мой сынок Яневич Роман. Мы все вместе, как в старые добрые времена, только для полного счастья да к нам не хватает тебя. У нас с дедом полный двор детей, очень шумно приехала Роксана. Мы всей семьей тебя крепко обнимаем и бесконечно любим. Береги себя, мама. И снова все так же любящий, безумно скучающий домашний приветик моему единственному любимому мужу Димочке Арсеньеву, пишет Виктория. Хороший мой приветик получила вчера и тебе отправила. Маме можешь звонить хоть видео, хоть аудио, все равно она уже в это время дома. А у меня все хорошо, только очень скучаю по тебе и жду тебя, родной мой. Жду, люблю бесконечно. Твоя любящая и преданная жена. Передаю привет любимому мужу Нуфриенко Сергею, пишет Оксана. Бусенок, у нас все хорошо. Дома сегодня ездили, закупались. Завтра на работу. Ужасно скучаем по тебе. Обнимаем крепко-крепко. Целуем. Мои девочки. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

И вновь замечательного, правда, очень жаркого августовского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм среды. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. А мне бы в объятиях твоих потеряться, да так, чтоб больше никто не нашел. А мне бы в постели твоей оказаться и страшно шептать, как же мне хорошо. А мне бы с тобой уснуть и проснуться, по телу дрожащей волной пробежать. А мне бы к ладошке твоей прикоснуться, и я не устану об этом мечтать. Люблю тебя до мурашек, твоя кучерявая ведьмочка. Привет самому красивому мужу Сергею Карповичу. У нас все стабильно, ничего нового не происходит. До сих пор не могу настроиться на рабочий лад без тебя. Не грусти, родной мой, я безумно тебя люблю. Ты самый лучший, завтра жду звоночек. Целую. Передаю огромный и самый теплый привет своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Родной, держись, не скучай, знай, я люблю тебя сильнее всех на свете. Очень жду дома и уже считаю дни до встречи. Приветик получила твоя Анютик. Передаю приветик от всей семейки Кириленко, Никите, с Марией. Погода хорошая, доехали хорошо, уже и сгореть успели. Все есть, только тебя не хватает рядом. Надеюсь, у тебя все хорошо. Безумно жду момента, когда мы вместе сможем тут побывать. А для начала просто дома жду, когда увидимся и услышимся. Безумно скучаем, твоя семейка. Привет, наш родной Максимус, у нас все в порядке. Ульяна вручила подарок Игорю, я в это время отправила родню на маршу. Николай мне завезла яблок с усадьбы, с детьми сегодня повздорили, обливались, загорали. В общем, жизнь кипит, но без тебя чего-то не хватает. Завтра в путь, возвращайся скорее, мы очень любим тебя. Твоя большая семья, твои звездочки. Самое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому сынуле Аристарху. Пусть прохладный августовский вечер принесет хорошие вести и мои теплые приветы. Пишу тебе каждый день и жду звоночек. Береги свой мир, мой родной. Любящий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Дорогой муж, ты мой целый мир. С каждым годом мои чувства к тебе становятся только глубже и крепче. Спасибо за твою ежедневную заботу, ласку и за то, что с тобой я могу быть настоящей. Твои поступки всегда говорят громче любых слов. Спасибо за твою надежность. Я люблю тебя всем сердцем и душой. Твой Светик. Пламенный приветик любимому и папочке Кариму, родной. Все у нас хорошо, еще на даче, но, возможно, завтра планирую в Минск. Маме нужно к врачу, я с Янкой побуду. Планируем с Ксюшей встретиться, пусть малыши пообщаются. Сергей постоянно на телефоне, вчера приветик отправила. Суть там. Любимый, хорошего вечера и спокойной ночи. Помни, мы с тобой любим и ждем. Твоя богиня. Передаю домашний приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня очень жарко. Приветик отправили. Лови, тетя Ира, Саня. И поехали в Гомель. Аня поступает. Хорошего вечера. Береги себя. Ты мне нужен. Крепко обнимаю. Мама. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.

19.44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и вся его огромная семья. Мы все дни в бассейне развлекаемся и спасаемся от жары. Надеемся, у тебя все хорошо, очень скучаем и любим. Ждем встречи. Береги себя.

голос. Это помогает мне держаться. Жду и надеюсь. Скоро увидимся. Я снова прижмусь к тебе, мой любимый. Безумно люблю и скучаю. Твоя Анастасия Васильевна. Горячий привет из плавящегося Минска папину Александру Викторовичу от жены. Люблю, скучаю, очень жду домой. Надеюсь, не зря. Желаю только хороших новостей. Обнимаю, коты обнимают и машут хвостами, слегка лениво от жары. Передаю привет самому любимому братику на свете Бармотову Лешеньке. У нас все в порядке, работаем, изнемогаем от жары. Собираемся на сплав в выходные. Скучаем и ждем тебя, твои роднули из Слонима. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста. Твоя любящая семья. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным жарким вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Тамару Кутидзе с треком «Только любовь». Далее «Тестостерон» и трек «Котенок». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся. 95.4 FM.

девчонок. Шалом. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного, позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.

эти в самолете дела пустые подождут. Лечу тебе, душа, на взлете.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: свое платье на пол. Я не романтик, мы тянем прикол. Да, я пришел сюда с самых низов, но тебя поднимаю до самых верхов. Это просто. И когда погас солнце, диск, мы останемся наедине с тобой. Девочка, улыбнись, вместе будем в огне с тобой.
1: Под

что ты решил, увижу, когда поживу.

0: Вечерний зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Да врадаш, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.